О солнце Санта Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, тай-да-ри-да, в посольствах США.

А солнце Санта-Маринеллы вгрызалось нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя.